0: Тепер все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так, Зиновий.

0: Кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу!
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: и сядь пока, сколько я выбрал! У невестки на зиму! Эй, люди! Эй!
1: Да не кричи ты!
0: Хочу кричать! Я здесь хозяин! Люди, сюда!

0: Зайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Эй, брат, каё! Это самое! Одно слово, каё!
0: Сам не будешь пить хозяин, и никому не... Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Sergei Zafferli. What good? Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Илюшан, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится?
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж под поясов.
1: Мы даже повязали.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри,
1: говорят,

Wait! Вам почему нечего пить? Потому что денег нет. Да не да у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был помнишь, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея уже я себе верю. А чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь. А хозяйка просто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, вина.

сердце подлое. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства.

0: мы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, тяните, тяните, тяните, о, Сережа, Сережа!